Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 5 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Right now.
4: А теперь тусовка.
6: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы из Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. У нас впереди рубрика «Мэшапы от Саймона». И чтобы как бы на понятном таком языке объяснить, что здесь обычно происходит. Вот сочетание клубники и ананаса. Нет, клубники и борща, ананаса и курица, вот, например, да? Это цветочки по сравнению с рубрикой «Мэшапы Саймона». Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой композиции, и получается нечто уникальное.
3: Присобачиваем, да? Или сочетаем, не сочетаем. Но часто бывает, что, кстати, эти два трека, их можно представить вместе, да? Вот, а как, что скажешь по поводу сегодняшнего, по поводу сегодняшнего мешапа? Вот, узнаем после того, как мы его послушаем. Так, есть вирусный трек «Атоксик» или «Токсис», «Атоксис».
2: Токсиса.
3: Да. Ага. Возьми телефон,
2: так,
3: детка. Вот, а если это присобачить к треку «To Die For». Это музыка из «Ну, погоди». Но не в прямом, а именно уже в ремейке. То есть это у нас получается «Tove Lo», «To Die For» и «Toxis», «Big Baby Tape» и «Arn». Это получается «Nobody To Die For».
2: Давай, послушаем.
0: DJ Simon.

0: Так, что скажешь, Катя?
1: Слушай, ну все эти парни, Big Baby Tape, Toxos и Arni, они за эксперименты музыкальные. Мне кажется, если бы они вот сейчас едут и слушают эту версию, они в восторге.
0: Я,
1: например, точно, да.
0: Они бы заценили, да? Но эту мелодию знают по всей стране от мультика, да? Ну, погоди, конечно,
1: да? Да,
0: Ну, кстати, как-нибудь в старом новом треке я, ну, выкоплю, то есть откуда этот сэмпл взялся. Вот,
1: да, итог. Будет интересно, кстати, давай заберем.
0: Сделаем. А так, ну, зиба-зиба за внимание.
1: Спасибо тебе, Зай.
0: Big Baby Tape, мы с ним знакомы, Toxos, я не знаю, и Arni, да?
1: И Arni.
0: Мы еще не познакомились, но как-нибудь...
1: Пересечемся,
0: да. А так, вы сегодня были в эфире, ребят, если что, передайте им. Это шоу «Разбудильники».

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Эй, здорово, Димир. Это кортизол понижающее шоу. Разбудильники. Не поднимаем. Здесь кортизол-огонщица Катеринка Малинка. Катя Бодрова.
3: Эндорфинно-подниматель диджей Саймон.
2: Сейчас игра дублер, где надо повторять странные звуки. Повторяли звук болида, жеребца под капотом. И скоро этот список сегодня пополнится.
3: Это правда. Играть с нами будут Никита из Тюмени и Алина из Уфы.
2: Привет! Приветики!
4: Привет, привет!
3: Это Никита. Алина, ты здесь?
5: Я здесь.
2: Алина здесь! Бодро пожаловать к нам!
3: Так, ребята, нам уже сообщили, кажется, в группе ВКонтакте. Никит, возможно, и ты это сделал или нет, что в Тюмени по снежку катаются. У вас тоже снег валит?
4: Да, все правильно. А вчера выпал снежочек.
2: А кто принес-то? Аист, что ли, или кто?
3: Москва принесла.
2: Да?
3: Алина, в Уфе...
4: Да нет, это принес Восток.
3: А в Уфе что происходит, Алин? Порадуй, у вас солнце?
5: У нас плюс 6 и дождик.
2: А, плюс 6 и дождик.
3: У вас осень, у нас зима, в Тюмени зима, в Уфе осень.
2: Ну, всего лишь на 6 градусов круче нас.
3: Ну, ладно. Ребята, кроме того, мы с вами вместе будем совсем скоро праздновать День космонавтики. Мы, в общем-то, завязали игру на дублер сегодня именно с этой тематикой. Что будет происходить? Мы вам ставим тематический звук, и вы по очереди его повторяете. Сделать это нужно как можно точнее или разрешено смешнее. Кто круче справится, тот изберет фирменный мерч от Радио DFM. С кого начнем?
2: Так, ladies first. Давай, Алиночка из Уфы. Вот, покажи класс.
3: Алин, «Звездные войны». Алин, а ты смотрела «Звездные войны»?
5: Нет.
3: Нет?
2: Но ты знаешь, кто такой Чубака?
3: Чубака такая, волосатая собака. Большая.
2: Да. Из племена Вуки.
3: Значит, нет, судя по всему, нет.
2: Ну, сейчас познакомишься.
3: Да, познакомим тебя. Послушай, как он разговаривает, и повтори точь-в-точь. Погнали. Вот я, кстати, утром примерно с такими звуками просыпаюсь.
2: Неужели?
3: Со звуками Чубаки.
2: Да уж.
3: Алин, повторишь?
2: Давай.
5: Попробуй.
3: Давай. Так впервые услышал, вообще, как разговаривает Чубака, и повторил точь-в-точь.
2: Почти землячка. А вы знали, что имя Чубака было придумано на основе слова «собака»? То есть русское слово «собака».
3: Прямо от русского слова.
2: Да.
3: Интересный, любопытный факт.
2: Я же
3: переходим
2: фанат.
3: К Никите. Никит, нужно сделать ровно то же самое. Давай повторим тебе звучок. Давай, пародируй Чубаку.
2: Браво! Я еще больше скажу, как фанат «Звездных войн», вот этот звук, который только что услышали, звук Чубаки, они создали из трех звука. Это звук медведя, барсука и моржа. Вот, соединили, вот и Чубака.
3: Вот настолько максимально сложная задача у вас была, ребята, вы, кажется, справились с ней. Вопрос, кому даем фирменный мерч от Радио DFM?
2: Кать, сегодня пятница. И тут вообще во всей красе. Да. И Алина вообще зажгла, и Никита вообще порвал, как тузик и грелку. Так что...
3: Так что вы вдвоем, ребят, получаете фирменный мерч от Радио DFM.
4: Побеждаем все! Отдать мой подарок.
3: У Никиты какое-то там слово. Кому ты там хочешь отдать?
4: Да, я хочу Алине подарить свой подарок. Пусть она будет пятая, пусть у нее будет два подарка.
2: Вау, джентльмен.
4: Особо они не нужны.
3: Какой мужчина!
2: Вообще джентльмен.
3: Фирменный мерч от Радио DFM отправляется в Уфу.

0: реклама. Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
1: Exit. Born for more.
0: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
2: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая. День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
3: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM», интернет-издание «Печинфо». 16+.
5: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача».

0: Грабли тяпка 30 соток.
1: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
2: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: до рулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
3: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
15: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
17: В «Ленту».
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы.
2: Это шоу «Разбудилники». Здесь без русского языка никак, потому что сейчас будет говоризм. Только в русском языке, кстати, да, существует тройное утверждение, которое обозначает отрицание. Прикинь? Ага, да, конечно.
3: Ага, да, конечно.
2: Ага, да, конечно.
3: Ну что, у меня для тебя новое словечко уже из мира зумеров.
2: То есть сейчас учим сленги, жаргоны, словечки и выражения. Катя, что у нас сегодня?
3: Экс-вайбинг.
2: Экс-вайбинг звучит по-английски очень.
3: Ну, англицизм такой. Как думаешь, что это значит?
2: Экс-вайбинг. Это что-то с буквой X, что ли, да?
3: Экс.
2: Экс. А, экс, бывший.
3: А вайбинг?
2: Вайбинг. То есть вайб — это как бы, ну, настроение, да? То есть и так далее. Экс-вайбинг.
3: Как тепло.
2: Это что, ходить по бывшим?
3: Ну, как ходить по бывшим? Не совсем. В общем, это такая история. Экс-вайбинг — это когда ты включаешь музыку, которую слушал с бывшим. И как бы все полетело. Слезы, плейлист, воспоминания.
2: Логично.
3: Потом уже берешь телефон и зачем-то пишешь ему или ей.
2: Причем она себе говорит, не делай этого, и все равно делает, а потом ей плохо, да?
3: Да.
2: Экс-вайбинг.
3: Но есть еще другая история, когда ты случайно якобы добавляешь этот трек себе в сторис и надеешься, что сейчас он увидит, вспомнит ваше прошлое и сам напишет.
2: О, такой далекий намек, да?
3: Сильно далекий намек.
2: Типа, это была наша песня. Подумаешь, а то я тебя снова назову козла, да?
3: Ну, мы с вами поняли, экс-вайбинг — такое себе понятие, поэтому не слушай песни с плохими ассоциациями, слушай хиты на радио DFM.
2: Значит, включи
3: тусовку.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Напис.
5: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26 86 68.
6: Если в брусчатке

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с лепидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу в разбудильнике на радио ТФМ. И прямо сейчас рубрика «Нет трек». Буквально второй выпуск этой рубрики, где Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. И что мы слышим сегодня?
3: Воу, Катя, через два месяца что будет?
2: Чемпионат мира
3: по футболу. 11 июня стартует ЧМ мира по футболу. В связи с этим сейчас в соцсетях гуляют гимны разных сборных, сделанные искусственным интеллектом. Они нереально зажигательные и сделаны, то есть, по такому принципу. Один болельщик орет имена футболистов этой сборной, а толпа повторяет. И это ощущение, как будто на стадионе исполнено вообще. Так что сейчас уже есть гимны почти всех сборных мира, которые участвуют.
2: А мы какую именно возьмем?
3: Сегодня возьмем гимны двух футбольных держав, но они враги. То есть это Аргентина и Бразилия. Так, это у нас получается пятикратный чемпион мира, это Бразилия, а трехкратный чемпион мира – Аргентина. Послушаем, а потом выбери, что тебе больше понравилось.
2: Давай.
3: Да. То есть у аргентинцев есть Месси, а у Бразилии Неймар.
2: Неймар?
3: Неймар, да. Вот так зовут. А про Месси не знаешь, что ли?
2: Ну, про Месси-то знаю, а вот про Неймара нет.
3: Во, он же лютый игрок тоже. Ладно, хорошо. Слушаем. Они очень зажигательные, сделаны в стиле бразильский фонк. То есть бразильский фонк. Слушаем.
4: Аргентина! Аргентина!

0: что ж, Кат, выбирай.
1: Я услышала знакомое имя Алисо, он же играет в какой сбор? Ой, в какой команде?
0: Сейчас не вспомню. Но...
1: Ну, а-ля, ну, не Ливерпуль. Ну, ладно, в общем, да, некоторых крутой. Я даже помню.
0: Да, ну и что, кто больше понравился?
1: Мне кажется, вот Аргентина за счет этого припева «Месси» качает.
0: Просто до Неймар, конечно, не дошли там, да. Там даже «Неймар» тоже пошло. А Лису, как он где там играет, я уже не помню. Ладно,
1: ну
0: хорошо.
1: И, кроме того, Бразилия пятикратный чемпион, как ты говоришь, Аргентина только трехкратный. Ну вот пусть
0: Аргентина
1: побеждает.
0: Но у меня вечный лав Бразилия. Так да? Что, да хорошо, что даже у нас чуть-чуть как это,
1: вкусы, да?
0: Вкус battle, да, разногласия. Вот, будешь болеть за Бразилию, за Аргентину, да?
1: Ну, если вот в этом разрезе Бразилия, Аргентина, да. За Аргентину.
0: Окей. Я за Бразилию буду болеть тогда. Окей.
1: Ну классно, ты зарядил
0: качает,
1: на такой.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Там.
2: Акуна Матата, ди человеки, всем жизнь без проблем, бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Здесь родственная душа, у нас не аллергия на холодец, Катя Бодрова.
3: Да мы в целом аллергики, диджей Саймон тоже здесь.
2: Играем в «Кто там?», игра, где фраза «У меня есть борода» может привести к победе или к полному провалу.
3: И играть с нами будет тот, кто там, на той линии, это Алексей из Санкт-Петербурга. Леша, привет.
2: Алексей!
4: Привет, привет.
2: Знаешь, как по-английски твое имя говорят? Алексей.
3: Алексей.
2: Да.
3: Или Алекс.
2: Или Алекс, да. Просто говори Алексей. Алексей. Алексей, сказал.
4: Можно Алекс.
2: Алекс, да. Алекс.
3: Для тебя, Сай, просто Алекс. Ну что, землякам есть о чем поговорить, я вас оставляю. Это твоя родина.
2: Ну, из Санкт-Петербурга, правильно?
3: Санкт-Петербург.
2: Да, если ты еще не знаешь, Алексей, я в Питере учился, вот, ИТМО закончил, вот там на Горьковской находится.
3: Да, Невский проспект.
4: Ну, земляки.
3: Невский проспект стоит, Леш?
4: Нет, я с пригорода.
2: Не, ну, полубосы в такое время точно стоит, мне кажется.
3: В пробке ты имеешь в виду?
2: Да.
3: Да.
4: Нет, я остановился, пробки нет, просто с вами хочу побеседовать спокойно.
3: Вот, умничка, это правильное дело, пообщаться, остановился где-то на обочине, но тогда начнем игру «Кто там?». Угу. Для начала нам нужно что?
2: А меня слышали?
3: Попрощаться с тобой, Сай, ненадолго.
2: Окей, понял. Нет, это не то, не так, ну... Блин, да, Гирева.
3: У нас шоу «Разбудильники» тут происходит, если что.
2: Вот, меня слили, я пошел.
3: У Саймона очень громко сейчас играет музыка в наушниках, он нас не будет слышать, поэтому ты смело можешь загадать и озвучить мне какую-нибудь звезду или персонажа. Кто это будет?
4: Я загадываю персонажа из мультфильма Карлсона.
3: Кого?
4: Карлсон.
3: А, Карлсон. Договорились, кажется, его еще не было в этой игре. Дальше Саймон включает наушники. В течение минуты пытается догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Ты на них отвечай, пожалуйста, только да или нет. Если он отгадает, кто там, приз не получаешь. Не отгадывает, получаешь. Все понятно?
4: Хорошо, хорошо.
3: Тогда зовем Саймона обратно. Такое сосредоточенное лицо, Саймон. Я не помню, был ли этот персонаж. Ой! Этот человек или персонаж, я пока не знаю.
2: Это была подсказка только что?
3: Ну, блин, да. Ну, ладно,
2: это все равно мне не поможет в этой игре.
3: Упростила тебе чуть-чуть задачу. Ладно, ребят, пока не сболтнула еще лишнего, начинаем. У тебя одна минута, Сай.
2: Окей. Ну, ты персонаж? Да?
4: Да.
2: Вот.
3: Лёх, я тебя подставила, прости.
2: Не, поверь, мне это легче не стало. Так, персонаж, значит, ты русский персонаж?
4: Не русский.
2: Так, из кино?
4: Нет.
2: Из книги?
4: Нет.
2: Из сказки?
4: Да.
2: А, из книги,
4: из
2: сказки?
4: Из книги тоже.
2: А, окей, из книги, из сказки. Так, женского рода персонаж?
4: Нет.
2: Мужского?
4: Да.
2: А, окей, мужского рода. А ты лысый?
4: Что?
2: Лысый. У тебя есть волосы? Ты лысый?
4: Я?
2: Да.
4: Или персонаж?
2: Персонаж!
4: Я не лысый, персонаж тоже не лысый.
2: Ё-моё, а зеленый? Зеленого цвета? Белого?
4: Нет.
2: Желтого?
4: Нет.
2: Красного?
4: Нет.
2: Господи. Ты похож на человека вообще?
4: Да.
2: Так, у меня даже предположения нету.
3: Какие версии?
2: Ну, кстати, а ты богатый? Ты при бабле? Персонаж?
4: Нет.
3: Ты сказал, он гедонист.
2: Он гедонист, то есть он, для него удовольствие превыше всего.
3: Именно.
4: Он умеет летать.
2: А, ну Супермен, что ли?
3: Ну,
4: нет.
3: Супермен нашего времени.
2: Да. Умеет летать, да? А, то есть, значит, он в трико, да? У него трико есть?
3: Треники, да, я думаю, есть.
2: Треники,
3: да,
2: Лёх?
3: Треники у него там.
4: У него не трико, у него такой комбинезон.
3: Комбинезончик,
4: красивый.
2: Комбинезон.
3: Да.
2: Это Марио. Это Марио, что ли? Марио и
4: нет,
2: брат Луиджи.
4: Нет, нет.
2: Все, теперь дай расскажи, кто
3: это. Так, версия уже озвучена, все мимо. Саймон, Леш, ну кого ты загадал, рассказывай.
4: Это наш любимый Карлсон, который живет на крыше.
2: Ёшкина мама. Но он какого цвета-то в итоге?
3: Но он рыженький. Ну, если цвет волос ты имеешь в виду.
4: Он рыженький, да, такой насаденький, ушастенький.
3: Мужчина в расцвете сил.
4: Мужчина в расцвете сил, да.
3: Это сказочный скуф. Вот, в общем-то.
2: Сказочный скуф, воу, это мне нравится.
3: Ну что, Сай, тебе сочувствую, а вот Леху поздравляю с тем, что он победил в игре «Кто там?» и забирает фирменный мерч от Radio DFM.
2: Я тебе переживала, что мне подсказывала. Никак не помогла. Ну что же, дружище, у тебя есть 9 секунд на привет.
4: Ребята, ну, радио DFM, я рад, я всегда вас слушаю. Вам привет и вам доброе утро, и всем, кто меня узнал, и всему Питеру доброе утро, всем хорошего дня. И своим сыновьям, и всем родным и близким привет, я вас люблю.
2: Yeah.
3: Спасибо, Лёх. Санкт-Петербург, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
8: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
9: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
10: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
11: Да,

0: Агентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, Угранс, 17-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: А дальше тусовка
13: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Хаюшки, ди народочки, ты попал в мемоняшную часть шоу «Разбудильники». У других астролог, таролог, у нас мемологиня Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Прямо сейчас лови мемоняшненькие прогнозы на сегодня от Кати.
3: Звезды расскажут, какой ты комплимент сегодня.
2: Сегодня день любезности, да? Окей, Овни.
3: Ты вообще огонь. Сегодня вы загораетесь на любую идею, как спичка. И вызываете восторг.
2: Огонь.
3: Вообще.
2: Так, тельцы.
3: С тобой так спокойно. Самый теплый комплимент, в который хочется завернуться.
2: Окей, близнецы.
3: С тобой не скучно. И это правда. Иногда даже слишком.
2: Но часто, когда так говорят, человек, наверное, именно думал, что обратное будет. А с тобой не так уж и скучно. А я-то думал, окей, раки.
3: Ты такой заботливый. Или заботливая. Девиз дня – грязное помыть. Голодного накормить, грустного обнять.
2: Еще и уложить спать, да? Нет? Львы!
3: Выглядишь на миллион. Даже если просто вышли за хлебом, все равно вызываете восторг.
2: Оу, я! Девы!
3: Ты такой умная. Умный. Или умная. Это явно не про меня. Это про дев. День, когда интеллектуальные способности выведены на максимум.
2: Окей. Ну, конечно, надо похвалить. Даже можно себе так сказать. Если себя не похвалишь, кто похвалит-то?
3: Перед зеркалом, согласна.
2: Весы.
3: У тебя есть вкус. Сегодня вы раздаете стиль и делаете это эффектно.
2: Вкус борща. Скорпионы.
3: В твоих глазах можно утонуть. Сегодня вы настроены на романтический лад.
2: Черные глаза. Стрелцы.
3: С тобой легко. Настолько, что можно спонтанно уехать в другой город.
2: Зашел за хлебом. Так, козероги.
3: На тебя можно положиться. Сегодня вы тот самый друг, который приедет на помощь по первому зову.
2: На тебя можно положиться. Дай денег в долг. Водолей.
3: У тебя доброе сердце. Сделанное добро сегодня вернется к вам старицей.
2: И рыбы.
3: У тебя тонкая душевная организация. Сегодня вы сентиментальны и ранимы, но не стесняйтесь своей уязвимости.
2: Вот такой комплимент ни разу не слышал. Еще раз как?
3: У тебя тонкая душевная организация.
2: Ё-моё, пока это ви говорю, человек уже уснул. Так, ладно, это был Мемоскоп в шоу «Разбудилники» на Радио ДФМ. В текстовом виде прочитай.
3: В нашем телеграм-канале «Радио ДФМ».
2: Ну, как настроение?

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Havail City Transit V при покупке нового Havail вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Havail City Transit V можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Havail ООО Transit V. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
0: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
4: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
9: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева, 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева, 74.
10: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
11: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты!
12: Обновленный Джили Манжаро уже в D-Auto. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
11: Пройдите бесплатный тест-драйв
12: на Гагарина, 53.
11: Весной все сразу ясно, с Манжаро жизнь прекрасна.
1: Реклама не является публичной офертой, предложение ограничено. Подробности в ООО D-Auto.
13: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
14: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ну что, наш драндулет времени заведен? Заведен?
3: Заведен.
2: Значит, отправляемся, друзья, в рубрику «Старый новый трек». Отправляемся в прошлое на поиски оригинала популярного сегодня ремейка.
3: А знаешь, почему у нас драндулет времени?
2: Почему?
3: Ну, потому что если мы отправляемся в прошлое, нельзя как бы на слишком крутой тачке приехать. Понимаешь, но нас либо вообще... Про нас подумают, что мы реально... То есть, ну, ты ведьма, я как бы... Это, как это? Мужской ведьма, это кто?
2: Ведьмак.
3: Ведьмак. Ведьмак, вот видишь. Поэтому нам надо поскромнее туда вернуться, понимаешь? Так что сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски песни, которую наши родители записывали с радио на кассету, затаив дыхание, чтобы диджей не ляпнул что-нибудь в самом конце. Ты такой помнишь?
2: Свойство диджеев мы знаем. Да. Портить треки на концовках.
3: Да, а когда записывали на кассете, ждали, чтобы, он ничего не говорил. Так, и слушаем два трека, как всегда, с использованием этого сэмпла, а потом первоисточник. Первый ремейк — это трек 2019 года «Gamper and Dedoni» featuring Emily Roberts, «Bittersweet Symphony». Слушаем.

0: Сыграет до сих пор в плейлисте Radio DFM.
1: В том числе, да. Слушай, а это еще же и саундтрек к жестоким играм или что-то такого?
0: Что-то такое, да. Да. Mm-hmm. Есть такое, да. Так, а дальше у нас что? Уже второй ремейк, да? Это хит 1997 года. Этот ремейк многие ошибочно принимают, ну, его за оригинал. Даже за знатоки музыки. Потому что оригинал... Он настолько не раскрученный. И поэтому он на сегодняшний день, вот сейчас следующий ремейк, он самый раскрученный трек с этим сэмплом.
1: Напомню.
0: Да, хит 97-го года The Verve. Bittersweet Symphony.

0: можно не выключать, пожалуйста?
1: Чувствую, нравится?
0: Очень.
1: Ну что же, тогда попробую угадать, когда вышел первоисточник. Подсказка в том же году, что и Муслим Магомаев, королева красоты.
0: 60-е. Ну, 68-й пусть будет.
1: Если убрать тройку?
0: 65-й?
1: Без подсказки!
0: Ну, почти.
1: Да, без подсказки, молодец. Ну что ж, мало кто знает, что первый менеджер и продюсер группы The Rolling Stones, Эндрю Олдмен, выпускал записи в стиле оркестра, и в которых участвовали много разных музыкантов, в том числе и сами The Rolling Stones. В 65-м году он переделал песню The Rolling Stones под названием The Last Time, добавил скрипки, и получился инструментальный трек, который сейчас послушаем под названием The Andrew Oldham Orchestra – The Last Time. Вот оригинал.
0: А слышно с пластинки.
1: Да. Ну что ж, что больше понравилось?
0: Знаешь, захотелось сходить на оркестр послушать.
1: А ты знаешь, что удивительно, что там никакой оркестра вообще не было. Он просто собрал кучу много музыкантов,
0: так.
1: И они это все сами играли.
0: Угу.
1: Музыканты разные, и в том числе The Rolling Stones тоже. И он просто решил так назвать это оркестр. А на самом деле, ну, не настоящий оркестр. Да.
0: Но все-таки, как дитё 90-х,
1: так.
0: Я за версию 97-го года, благодаря, конечно, оригиналу она появилась, это круто, но вот эта
1: The
0: версия,
1: Bird,
0: которую
1: да?
0: мы считали все оригиналом, она, конечно, покоряет сердечко.
1: А этот трек The Bittersweet Symphony, The Verve, да, группа, столько им горе приносила этот трек. Они же трек выпустили, а потом вот на них подали, то есть их угрожали, что вы же взяли сэмпл, вы не платили деньги.
0: А, серьезно?
1: Много лет им права вернули буквально только 3-4 года назад.
0: Помучились, короче, они.
1: Очень этот трек.
0: Но она того стоила.
1: Да, он как бы хайпанул во всем мире. Так что слушаем снова хит 97-го года The Verve, Bittersweet Symphony.

0: красота, реально, согласен. Но молодец Мик Джаггер. Он, кстати, был один из, получается, ну, людей, которые, давайте, ребятам уже права дадите-то. То есть, что вы так их мучите много лет?
1: Да?
0: Да, да.
1: Респект ему.
0: Да, да, чувак нормальный, да. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Сегодня вы понюхали наш драндулет времени.
1: Надеюсь, понравилось.
0: Да.

0: разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ауа, микрофон, чек, 1-2-1-2, йоу, Ди-банда, сейчас пошумим в зарядной станции под названием шоу «Разбудильники». Она в собаку села, что касается тренда словить бодрячка. Катя Бодрячкова, бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас начинается игра «Наушники челлендж», где Катя кричит «петух», а по ее губам читаю «пендил».
3: Это было буквально вчера.
2: Вообще.
3: Посмотрим, насколько будет весело сегодня. Игра «Наушники челлендж». Заранее вас попросили, ребят, скидывать рандомные слова в телеграм-канал «Радио DFM» под последним постом или в личку. Поймали. И теперь я буду эти слова озвучивать, точнее, даже не так, артикулировать Саймону.
2: А я рад буду, да?
3: Слышать он меня не будет. Да, его задача понять, какие слова я имею в виду. На чем слове прозвучит гонг, а играем мы одну минуту. Тот и победил, тот и заберет фирменный мерч от Радио DFM.
2: Сейчас я уже выбрал трек, надел наушники с активным Катя подавлением. И сейчас...
3: И вот я убедилась, что Сай меня не слышит. Он уже дэнсит под свой любимый трек, поэтому можем начинать. Стартуем.
2: Уже играем?
3: Скатерть.
2: Как?
3: Скатерть.
2: Настя!
3: Скатерть.
2: Катя! Катюшка!
3: Скатерть!
2: Карга!
3: Скатерть!
2: Я не понял, дальше!
3: Пельмени!
2: Пельмени!
3: Да!
2: Пельмени!
3: Суши!
2: Жужжит!
3: Суши!
2: Жужа!
3: Суши!
2: Грустит!
3: Суши!
2: Стулы!
3: Суши!
2: Следующее слово!
3: Тирамису!
2: Как?
3: Тирамису!
2: Пендельтюр!
3: Тирамису!
2: Следующее слово.
3: Вокзал.
2: Фантастика.
3: Вокзал.
2: Фантастика.
3: Вокзал.
2: Фуникулер.
3: Вокзал.
2: Форточка.
3: Вокзал.
2: Форда.
3: Mm-mm.
2: Следующее слово.
3: Янтарь.
2: Как? Пипитастер.
3: Янтарь.
2: Это что, чуть пошире ротчик?
3: Янтарь.
2: О, это что? Следующее слово.
3: Марципан.
2: Мист.
3: Мы закончили упражнение.
2: Перерыв.
3: Да, перерыв.
2: Уже все, что ли?
3: Да, все, все, все.
2: Сегодня...
3: Одно слово мы отгадали с тобой.
2: Полтора где-то, наверное.
3: Нет, по-моему, только пельмень. Пельмени нам удались.
2: Я же пельменье.
3: Пельменье. Мы помним твой пранк. Итак, первое слово было скатерть. Это сложно, согласна.
2: Это сложно. Там еле-еле вообще губы шевелились.
3: Ты уже сказал и Настя, и Катя. И чего ты только там не перебрал.
2: Скатерть Настя.
3: Суши. Был довольно просто, нет?
2: Покажи.
3: Суши.
2: А, ну теперь уже понятно. Там не было понятно. То есть ты губами как-то слабенько работала.
3: Тирамису.
2: Ёшкина мама.
3: Это сложно, согласна.
2: Но это вообще отвал башки.
3: Света решила отличиться. Так, что еще было? Вокзал.
2: А, вот вокзал тоже сложный. А я не помню, что я говорил. То есть вокзал.
3: Тоже слабо помню. Янтарь.
2: Янтарь. О, ну, потрясающее слово, кстати.
3: Да.
2: Янтарь.
3: И последнее. Так. Марципан.
2: Ни разу не слышал такое слово. Это что означает?
3: Марципан – это вкусняшка такая.
2: А я-то думал, это фамилия армянская – Марципан.
3: Возможно, есть и такая фамилия. Прислал эти слова. Это слово, на котором мы остановились. Парень или девушка, не знаю. DDT.
2: Вау, DDT.
3: Мы поздравляем тебя. Ты забираешь фирменный мерч от Радио DFM.
2: Марципан! Марципан!

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
7: Керамические блоки в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
4: ВРЛ «Продат», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
3: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я повар международный, я хочу бы работать в вашем ресторане.
1: К сожалению, сейчас нет вакансий.
2: Может быть, я приехаю и показать, что умею. Я специалист по русской национальной кухне, африканской кухне, арабской кухне, кухне лилипутов. И главное, я пельменье.
1: Еще раз, какая профессия?
2: Пельменье.
1: Еще раз?
2: Пельменье. Есть шоколадье, есть пельменье.
1: А.
2: То есть ученая степень поварки пельмени.
1: А.
2: Вы слышали про пельмени фьюжн?
1: Пельмени, да, я знаю, но фьюжн нет.
2: Пельмени в соевом соусе с васаби, вот это фьюжн называется.
1: А, я понял.
2: А пельмени с ананасом и сыром с плесенью вы пробовали?
1: Нет.
2: А пробовали пельмени нью?
1: Нет.
2: Сейчас расскажу. Пельмени нью – это голые пельмени. То есть берете пельмень, разворачиваете тесто, и голый пельмень готов.
1: Я извиняюсь, я не хочу сейчас слышать урок, как можно изготовление пельменей. Давайте так делим. Оставьте ваш координат, мы потом сообщаем вам. Мы вам позвоним.
2: Вы точно позвоните? Меня не сливайте.
1: Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, мне мало времени.
2: А, хорошо, 4-2.
1: 4-2.
2: Да, еще один вопрос к вам.
1: Что это за номер телефона 4-2?
2: Такой номер.
1: Откуда звонить?
2: С Москвы звоню.
1: И есть такой номер 4-2?
2: А вы ни разу не встречали?
1: Ни разу не встретились с таким номером.
2: Как вас зовут?
1: Жорж меня зовут.
2: Жоржи?
1: Да.
2: Жоржи, меня зовут Саймон. Я ведущий радио DFM, шоу «Разбудильники» по утрам. Не слышали?
1: Нет.
2: А, не слышали, да?
1: Я не слышал, нет.
2: Ничего страшного, теперь будете слушать. Напоследок, как пельменье, хочу еще посоветовать вам попробовать пельмени с белым шоколадом и черной икрой. Это просто опельменно.
1: Хорошо. Давайте перезвоните в 11 вечером.
2: 11 вечером, да?
1: В 11, да.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
4: 22-17-27.
3: VitaWellnessPark.ru.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм». В ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б. 62-39-39.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
9: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
10: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт ясеннаяпарк.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: привет, вы слушаете Радио ДФМ, и если вы еще до конца вот не успели осознать, что наступила пятница, то пора это сделать. Ну хотя бы на пару минут закрыть так глаза, представить, как приближаются праздничные выходные. А вот эта вот работа, важные вопросы, они как-то уходят на второй план, может даже на третий, на четвертый план, и становится очень-очень хорошо. Ну, я не знаю, помогла вам такая медитация или нет, против пятницы, как говорится, в любом случае не попрешь, поэтому планируем, распределяем и самое главное, настраиваемся. С вами уже я, Тимур Белов, обещаю вам много игр и подарков, это точно будет, а за настрой будет у нас отвечать самые настоящие профессионалы. Среди них, кстати, в ближайшие минуты Маранди и Хелен, Алан Уокер, и все они будут здесь буквально через пару минут на Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход.
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM. Потому что Радио DFM.

0: По музыкальному творчеству Ланы Дель Рей можно понять, как она неравнодушна к лету. И это хорошо, это замечательно, тем более лето приближается. Но для тех, кто без футбола не представляет своей жизни, очень есть интересное предложение. Один американский телеканал недавно опубликовал вакансию. Им требуется человек, который готов посмотреть все матчи чемпионата мира по футболу почти без остановки. А на это, между прочим, идет целая неделя, и там будет 104 игры. Неплохое денежное вознаграждение. 3,5 миллиона рублей, если переводить на наши. Но есть одно условие. Смотреть игры нужно будет в Нью-Йорке, прямо на Таймс-сквер, под постоянным наблюдением камер в формате лайв-трансляции. Вот такое вот условие. А вот для реалистичности можно добавить девушку, которая будет ходить там рядышком и с недовольным видом говорить: «Ты опять смотришь свой футбол? Да тебе кроме футбола никто не нужен вообще». А я бы еще на месте организатора ввел одно правило. Если участник заснет во время скучного матча, нужно будет потом прямо его заставить посмотреть повтор. От начала до конца. Скучный матч, вы представляете? Пересматривать. Ах, самое лучшее наказание.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Общепит Гипер.
4: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Покупайте кирпич в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. Шина 67 знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
4: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
10: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondoor.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38

0: С нами на компании в эту пятницу с Джейсон Друлой и также Дайдо, When Love Sucks, так называется их совместная работа. А я хочу, чтобы вы прислушались к следующему предложению, причем внимательно так прислушались.
1: Играй!

0: актера, фильм или какой-нибудь сериал. Это станет известно буквально через пару минут. Ну а прямо сейчас лучше набрать наш номер 8495-956-1012. Сделайте это как можно быстрее. Хорошие подарки у нас впереди. А ну-ка, давайте поиграем в кинобрейк вместе с вами.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
15: 6+.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Кинобрейк на Радио Дефа.
1: Начинается та самая игрушка под названием «Кинобрейк», где по трём подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня будет загадан у нас персонаж, и его по трём подсказкам попытается угадать Александр, строитель из Томска, который в этот момент передвигается из одного пункта в другой, с одного объекта в другой. Александр, привет, доброго дня, желаю тебе.
2: Добрый день, добрый
1: солнечный. Сколько объектов у тебя сегодня вот намечено? Сколько объектов ты должен посмотреть?
2: Два.
1: Проверяющий едет, я так понимаю. Все остальные, кто находится на объекте, они такие волнуются. Сейчас приедет Саня, будет нас тут. Эх. Ну ладно. Александр, про работу поговорили. Теперь давай о важном. Подсказки. Ровно 3 штуки. Готовы? Я надеюсь, ты тоже.
2: Надеюсь, тоже. Спасибо.
1: Давай будем надеяться. Давай будем надеяться вместе.
0: Подсказка первая.
1: Ну, так как сегодня загадан персонаж, то я могу сказать то, что этот персонаж очень вежливый, хорошо воспитан, но при этом меланхоличный и пессимистично настроенный. Но вот судя по голосу, ты у нас такой позитивный достаточно человек. Или все-таки вот иногда бывает вот эта вот нотка пессимизма, меланхолии?
2: Нет, я положительный добрый человек.
1: Положительный добрый человек. Получается, персонаж — полная твоя противоположность. Хотя он вежливый и хорошо воспитан. Обрати, пожалуйста, на это внимание.
0: Подсказка вторая.
1: Ну, слушай, несмотря на его настрой, окружают его весьма необычные такие веселые друзья. Среди них есть подруга. Подруга, которая готова делать многие вещи. И в том числе дарить подарки. Безвозмездно, как она говорит. Есть такая хорошая подружечка. У тебя есть такие друзья, которые безвозмездно все дарят тебе?
2: Конечно, всем
1: привет. Это прекрасно.
0: Подсказка третья.
1: Пришло время послушать фрагмент, который, я думаю, тебя подтолкнет к правильному ответу. Внимание сюда.
3: Это другие не влезут, а мой влезет. Гляди.
4: Ой, выходит, то есть входит.
3: И выходит. И входит. Замечательно выходит.
1: Главное, что замечательно выходит. Как ты думаешь, Александр, что за персонаж сегодня был загадан в кинобрейке?
2: Это Винни-Пух? Или Ослик?
1: Так, определись. Это, либо Винни-Пух.
2: Подруга у нас сова. Это возмездно.
1: Ответ.
2: Ослик.
1: Осел. Как ты долго сомневался между Винни-Пухом, Осликом ИА и совой? Но выбрал все-таки правильный вариант ответа, потому что да, действительно, это был Ослик и А. Да, в принципе, все нормально. Ослик и А, один из персонажей Винни-Пуха, и он был загадан не случайно. Сегодня отмечается Всемирный день осла, поэтому Ослика и А мы поздравляем. Замечательный персонаж, который позабыть просто невозможно. И побольше всем таких друзей, как Сова, которая дарит подарки безвозмездно. Александр, безвозмездно, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Я тебя с этим поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Ну и давай, езжай уже, командуй на следующем объекте там у себя в городе. Договорились?
2: Договорились, спасибо.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
7: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
8: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты.
9: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
8: Пройдите бесплатный тест-драйв
9: на Гагарина 53.
8: Весной все сразу ясно, с Манжаро жизнь прекрасна.
10: Реклама не является публичной офертой, предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
11: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
12: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
13: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
14: Надпись.
15: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
17: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
18: Погода.
19: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что привычная нам поговорка «семеро одного не ждут», означающая, что несколько человек не обязаны ждать одного опаздывающего, раньше звучала совсем не так. Семеро одного обедать не ждут, а смелый один ест. Би. Вам известно, что в синтоистских храмах Японии священниками наравне с мужчинами могли становиться и женщины, за исключением нескольких исторических периодов. А на Окинаве и других островах архипелага Рюкю ритуалы местной религии совершались исключительно женщинами. Причем мужчинам вход в священное место, обычно рощу или грот, был запрещен. Даже правитель, чтобы попасть туда в качестве исключения, должен был сначала пройти специальный обряд так называемого превращения в женщину. Си. А вы знали, что бегемоты нередко разоряют поля в сельской местности? В Древнем Египте именно их, а не саранчу, считали бичом полей. А в Судане бегемотов до сих пор считают порождением зла. Местные жители их боятся и обходят стороной. Ди. А вам известно, что черепахи вовсе не так неуязвимы, как принято считать, несмотря на свой мощный панцирь? Например, на них любят охотиться ягуары. Их длинные гибкие лапы позволяют проделывать это с неизменным успехом. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист», ООО «Нейроград». Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист Смоленск». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Gucci man and Don catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats and pull off in a Porsche like a car thief.

0: «Чё к чему шоу» Смоленск.
1: Откройте багажничек, это досмотр, могли бы сказать мы, потому что нам сегодня интересно, что же у вас в багажнике хранится, а может быть там просто такая пустота и ничего, и вам от этого грустно.
2: Я помню, мне подружка рассказывала, что много лет назад, когда она только купила машину, ее багажник выглядел как дамская сумочка. Ну, там просто стояли
1: там
2: такие...
1: Там все сразу было?
2: Нет, там просто стояли аккуратненькие такие вот пакетики с покупочками, косметичечка,
1: А почему
2: туфельки?
1: Это дамская сумочка? У меня в восприятии дамская сумочка — это то маленькое пространство, в котором может уместиться что-то невероятных объемов.
2: А здесь
1: там
2: наоборот.
1: Там может уместиться яхта, лодка надувная, удочка. Там могут уместиться какие-нибудь 50 комплектов одежды. Примерно так.
2: Ну вот все то же самое, только в уменьшенном количестве и в большом багажнике. Там вот висело у нее платье, туфельки стояли.
1: Я знаю, у кого еще на большой багажник, судя по содержимому, которое он расписал. От Владимира сообщение. Только вчера обсуждали этот момент с работником АЗС. Во-первых, Владимир разговорчивый человек, видишь? Даже с работниками АЗС обсуждает все такие проблемы животрепещущие. Он сказал, что молодежь ездит с пустым багажником.
2: А откуда работник АЗС это знает?
1: Ты знаешь, что делают работники АЗС, когда ты хочешь платить за бензин?
2: Никто
1: вопросики.
2: Этого не видит.
1: У меня в багажнике много чего на любые жизненные случаи, говорит Владимир. Дальше перечисляем. Набор ключей и головок, автохимия для чистки салонной пластика, стекол, домкрат, удлинитель на 5 розеток, большой неодимовый магнит, веревка-шнур для фиксации грузов, а мы понимаем, что надо ему что-то фиксировать, автосмазки, масло моторное, жидкость тормозная, антифриз, набор огнетушитель, знак аварийной остановки, трос, буксировочный, провода с крокодилами, стойки, микрофонные, вдруг ему когда-то на стояночке захочется поговорить, сделать подкаст, стойки, гитарные, если захочется сделать подкаст еще и под музыку, записать свой трек. Удочка, комплект, лопата, саперный трансформер, автокомпрессор, щетка зимняя, пара щеток, стеклоочистителя, дворники. И это то, что он еще по памяти вспомнил. Наверняка о чем-то забыл.
2: Интересно, у Владимира пикап?
1: Возможно.
2: Откуда столько места в багажнике?
1: Может, у него дом на колесах? А это ж отдельная мечта некоторых людей, когда вот у тебя здоровенный такой дом, в котором есть все, есть даже своя кухонка, как правильно уменьшительно ласкательное от кухни образовать. Есть своя кухня большая, есть все, туалет, душ и, главное, места для отдыха.
2: Мне часто попадаются в интернете вертикальные видео, где люди ездят на таких трейлерах по странам, путешествуют, и я постоянно их себе сохраняю. Ты знаешь, вот та самая мечта, когда ты думаешь, вот выйду на пенсию и поеду вот так путешествовать.
1: В итоге купила газельку, а там есть твой складной стульчик, и поехала с ним.
2: Ну вот расскажу историю. 2 года назад была в Испании на побережье

0: море, и стоянка вся была заполнена трейлерами, вот такими вот трейлерами. Их было больше 20 штук на одной стоянке, и причем это была стоянка, ну, достаточно долгая, они вот просто наслаждались у моря. Я не
1: видела, может, они там живут, а?
0: Таня. Я не видела такого ажиотажа ни в Сочи, ни в Анапе, ни в Крыму, не было такого.
1: А ты видела все эти фильмы, когда показывают нам бедную семью, которая живет в трейлере, буквально, он даже никуда не ездит.
0: Ох уж эта американская мечта,
1: может быть,
0: знаете ли.
1: А может быть, это та же самая история. Они просто живут на этом побережье Испанского моря. А? Кто знает?
0: Они просто продали свои квартиры.
1: Да, я про это и говорю.
0: Купили трейлер и поехали путешествовать.
1: Возможно, у вас в багажнике тоже содержание целой квартиры. И диван там есть, и кухня. Может быть, торшеры какие-нибудь присутствуют. Нам это интересно. Ждем ваших мнений. Рассказов о том, что в багажнике вашем творится, что там находится. В нашем телеграм-канале Чок Чимушоу Смоленский, в группе DFM Смоленск ВКонтакте.

0: Что, где, когда в Смоленске?
1: Пора бы рассказать вам о тех новостях, которые мы успели найти. Одна из новостей очень радостная, мне во всяком случае безумно нравится. Одна федеральная сеть, которая занимается продажей книг и не только, сообщила интересную статистику. С марта по май этого года продажи путеводителей в Смоленске выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Причем путеводитель Смоленск автомобильные карты тоже попал в топ-5 продаж магазина. Понимаешь, что туристы скупают, их, значит, больше становится. Либо просто блокировки интернета у людей не работает, а навигатор, им приходится все изучать так.
2: Но, тем не менее, в прошлом году более 420 тысяч гостей прибыло в наш город Смоленск. Именно столько приняли гостиницы нашего города. И интерес связывают с развитием туристической инфраструктуры, ну и, конечно, статусом молодежной столицы России.
1: Больше 420 тысяч?
2: Да.
1: А прикинь, если их будет 10 миллионов. А, Таня, мы ждем туристов, мы действительно вам безумно рады, ребята. И есть, кстати, еще одна новость, которая порадует и туристов, и жителей нашего города. Дело в том, что в преддверии Дня Победы музей «Смоленская крепость» подготовил для жителей нашего города и гостей подарок. С 8 мая откроется для посещения новое историческое пространство. Западное прясло у башни Маховой на площади Победы. Это самый протяженный участок верхнего боевого хода Смоленской крепости, доступный сейчас для всех посетителей. Это уникальная возможность пройтись по древним крепостным стенам и почувствовать дух истории. Но и главное, это возможность посмотреть на Смоленск с той точки зрения, которая давно

0: им давно была недоступна широким массам.
1: Ну и на всякий случай, для тех, кто в танке, для тех, кто не знает, что такое прясло, это вот как раз-таки то расстояние
0: стена
1: между башнями.
0: Вот. Можно пройтись по стене. Простыми словами, это так. И, наконец-то, мы ждем, конечно, что скоро для смолян будет доступна вся Смоленская крепость. Во всяком случае, у меня такие мечты есть, потому что хочется погулять. Я бы даже сам туристов водил, рассказывая: ребята, вот это Заднепровье, это район промышленный, вон там Ленинский. Все.
1: И тем не менее, у нас в Смоленске проводятся курсы гидов, курсы экскурсоводов, где можно получить корочку и сказать: вот, все, я дипломированный экскурсовод, могу водить экскурсии.
0: Если... Это самое, ну, вот это дом, а это... Здание красное, а вот дальше видите что? Это другое здание. Я примерно так бы водил, мне кажется.
1: Ну и главное, что прогуглить все это завтра не получится. Мобильный интернет ограничат 9 мая, и даже белый список сайтов и смс-сообщения могут быть временно заблокированы. Об этом сообщает Минцифры РФ, поэтому планируйте вашу связь.
0: А сохраняйте сегодня все мемчики, печатайте их, делайте их. Книжечки, завтра будем листать и смеяться в печатной версии.
1: Но это только все 9 мая, дальше будет проще.
0: Да.

0: Чё по звездам?
1: Рассказываем, что там нам насоветовали небесные светила прямо сейчас. Если для тебя это важно, записывай, ну или запоминай, тоже неплохо. Овны, вам стоит проявить сдержанность и дипломатичность. Это позволит высвободить внутреннюю энергию и реализовать свой потенциал.
2: Тельцам важно сосредоточиться на чувстве уверенности и стабильности. Эти ощущения помогут повести за собой других.
1: Близнецы, стоит довериться своей интуиции. Вы легко найдете общий язык с людьми. Главное, не бояться быть собой в их компании.
2: Раки, вас ждут перемены. В этот период никому не позволяйте принимать решения за вас. Прислушивайтесь к голосу своего сердца.
1: Львы, вы способны вдохновить окружающих своим примером, если проявите благородство и уверенность в себе. Решительность принесет вам успех.
2: А вот теперь девы. Сегодня особенно удаются задачи, которые требуют дисциплины. Даже привычные дела откроются для вас с неожиданной стороны.
1: Весам не стоит пытаться подстраиваться под других. Покажите свою настоящую суть. Это укрепит доверие и притянет в вашу жизнь нужных собеседников.
2: Скорпионам сегодня лучше избегать излишней откровенности, целесообразнее проявить сдержанность.
1: Стрельцы, подумайте о потраченных усилиях. Вы уже многого достигли и многое познали, так что погоня за целями может немного подождать.
2: Козероги, день поможет укрепить вашу веру в собственные силы, труд будет замечен.
1: Водолеям стоит обуздать свои эгоистичные порывы. Идеи гениальны, но это не значит, что ради них нужно жертвовать мнением окружающих.
2: Рыбам, вам сегодня стоит заглянуть в свою душу и побыть наедине с мыслями. Позволяйте другим развеять ваши мечты.

0: рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
3: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
5: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева, 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева, 74.
6: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы! 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
9: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
10: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Есенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнер фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт есенная-парк.рф.
11: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Чё к чему шоу Смоленск.
1: Пытались мы сегодня разобраться, что у вас в багажнике есть, что вообще у багажников, в багажниках у каждого слушателя в общей массе, статистику такую. Мне кажется, все равно большинство это какой-то хлам.
2: Ну, да. Просто какие-то даже не то, что хлам, а даже, знаешь, какие-то вот базовые потребности из разряда запасное колесо, домкрат, антифриз, стеклоомывашка, ну, дворники у кого-то еще тоже находятся в машине, ну, плюс у кого-то пакеты с мусором.
1: Ой, возможно. Вот я тебе скажу, что у нас было в машине постоянно это, отдельный ящик, в котором было все для пикника. Это всякие пледы, это всякие кружки, даже тарелка фрисби и еще какое-то развлечение. Даже настолки. У нас был пакет с настолками. Еще был плащ Поттера.
2: Это все
1: палочка.
2: В багажнике?
1: Это, конечно, багажник. Никогда вещи в багажник не ставились, потому что там уже места нету. И вот знаешь, что произошло? Мы выложили этот ящик с пледами, и он нам понадобился.
2: Вот ровно в тот самый момент, когда его не стало в
1: багажнике.
2: Ну,
1: в ближайшее время, да, и пришлось искать плед альтернативный. Смогли, но было очень трудно, Таня. Эта история очень сложная.
2: Кстати, по поводу пледов, я вспомнила, что у меня в багажнике еще лежит термоодеяло. Вот просто в супермаркете нашла такую фольгу, которая называется термоодеялом. Она сохраняет тепло. Я думаю, о, надо купить такую, пусть лежит на всякий случай, а вдруг пригодится.
1: Вдруг я поеду куда-нибудь в Мурманск зимой, машина встрянет, и мне надо будет тепло, правильно?
2: Ну, или просто вдруг вот внезапно похолодает, и нужно будет чем-то укрыться. Оп, фольгу на себя накинул, и нормально.
1: А вот как сейчас, кстати, похолодало, поэтому, ребята, если вдруг увидим вас в фольге, знаем, что вы просто утепляетесь. Мы будем утепляться тоже, будем разгонять вообще эту непогоду, потому что как-то хочется, чтобы 9 мая в этот знаменательный день все было ярко, солнечно и по-настоящему красочно. Вот так.
2: Будем надеяться на то, что погода нас все-таки порадует, несмотря на все прогнозы.
1: Да, может быть, и на параде увидимся с вами, может быть, и в любых вообще локациях Смоленска, потому что празднования все равно будут, и они действительно важны. Всех с наступающим праздником, с Днем Победы! Ну, а мы пойдем наслаждаться этим городом. Мы — это все те, кто был с вами этот час. Это Таня Усова
2: и Леша Швецов.
1: На сегодня всем пока!
2: Пока!

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
0: В Москве полдень.

0: Со всем, кто слушает Radio DFM, слушает и мечтает. Мечтает о том, чтобы как можно быстрее наступили выходные. Я вас на самом деле очень хорошо понимаю, потому что тоже все мысли только об этом. Но про работу давайте тоже забывать не будем. Хотя, слушайте, нет, как-то сложновато все это, когда перед глазами у тебя праздничный шашлычок. И все. Ничего, кроме этого. Но музыки добавить все же придется, поэтому в самые ближайшие минуты включаем тусовку вместе с Bloodhound Gang, а также Offenbach, Miles Away. Они будут впереди здесь на Radio DFM.
1: Реклама. Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть. Смотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
9: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

очень хорошо понимаю, что с приближением праздников настроение увидеть как можно больше своих друзей, оно присутствует, разумеется. Но вот главное при этом, когда все уже закончится, когда вы насидитесь, наболтаетесь, прийти или приехать по нужному адресу. А то ведь бывает совершенно иначе. Вот, например, в первые майские выходные москвичка перепутала квартиру и уснула в чужой кровати. Вот так вот на нее повлиял шашлык и посиделки с

0: через порог, даже если дверь будет открыта, убедитесь, пожалуйста, что это ваша квартира.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» 3 этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте кровлю в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
9: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 56-03-56.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38 85 95.

0: подводить итоги и выбирать лучшего участника недели, поэтому, если есть у вас такое желание составить конкуренцию тем участникам, которые уже приняли, ну, соответственно, да, в квизе они отвечали на вопрос, тогда звоните прямо сейчас. Номер 8495-956-1012. Набирайте эти цифры как можно быстрее, дозвонитесь, и вполне возможно, именно вы сегодня станете самым лучшим. Еще раз давайте номер 8495-956-1012. И пусть именно вам сегодня повезет.
1: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке росли.

0: здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
3: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ» в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва».

0: В итоге выбирать самого лучшего участника на этой неделе. Я напомню, в нем принимали участие Кирилл, Дмитрий, Яна и Залина. У Залины самый лучший результат, 6 правильных ответов, девушка из города Барнаула. И, между прочим, эта прекрасная девушка не смогла присоединиться к нашей компании, потому что сейчас у нее находится клиент, она мастер ногтевого сервиса. Но сегодняшнему участнику она просила передать следующее, что у нее самые острые коготки, поэтому победу из ее рук никому не вырвать. Владимир, понимаешь, вот какие пожелания она тебе передала? Алло, привет.
1: Да, приветствую, конечно. Понимаю, такие, посмотрим, как покажет
0: Сатуна. Ну хорошо, будем сопротивляться за линию. 6 правильных ответов, если хотя бы 7 ты наберешь сегодня, то победа будет твоей. Владимир, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 8 мая, день рождения Кока-Колы. В какой стране был придуман этот напиток?
1: В Америке.
0: Да, США, Соединенные Штаты Америки, это правильный ответ. Кто же является создателем этого напитка, бармен или фармацевт?

0: его зовут и какая у него фамилия?
1: Иглесиас.
0: Энрике Иглесиас, засчитано. Или ты хотел сказать Хулио Иглесиас?
1: Нет, нет, Энрике.
0: Именно Энрике. Ну хорошо, тогда ответил однозначно правильно. Владимир, подводим итоги, считаем количество правильных ответов. Кока-кола, да, действительно, она была придумана в Соединенных Штатах Америки, это правильный ответ. Атланта город, фармацевт тоже засчитан, 8 марта международный... Что-то как-то долго вспоминал, на какой праздник мы дорогим женщинам дарим в основном тюльпаны. Международный женский день, разумеется, да, тоже засчитан, это третий правильный ответ был у нас в копилочке. Белый лотос, повторил, великолепно, я думаю, что тебе можно записывать спокойно какие-то заставки к сериалам, у тебя очень хорошо это получается, Владимир. И за это получать деньги. Так, Дженнифер Кулидж, мимо, Энрике Иглесиас, засчитано. Из 6 вопросов, это получается, знаешь, сколько правильных ответов у тебя? Ровно 5, а Залина осталась у нас впереди.
1: Ну, молодец, Залина.
0: Ну да, как она там сказала? Она сказала следующее. У нее самые острые коготки, поэтому победу из ее рук никому не вырвать. Залина, мы тебя поздравляем, ты самая лучшая участница квиза на этой неделе. Да, 6 правильных ответов. Владимир, какие приятные слова будут в адрес Залины, пожалуйста.
1: Залина, молодец. Всегда держи коготки острыми.
0: Отличное пожелание. Владимир, спасибо тебе за участие в квизе. Но твой результат тоже зафиксирован. И за этот результат ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Диафа. Мои поздравления.
1: Спасибо, спасибо.
2: Радио Диафа.

0: Monkey, Don't Stand Die на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хороших праздничных предстоящих выходных. Ну а далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока. ДФМ, включи тусовку.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Сайте transit-havail.com.
3: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стройка заморожена.

должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.

Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города.

0: Играй красиво.
1: 12+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
4: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли тяпка 30 соток.
5: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
6: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
7: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с 2 кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95.
9: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
10: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Настя, не отходи! Прямо сейчас ABCD!
1: Эй, а вы знаете, что привычная нам поговорка «семеро одного не ждут», означающая, что несколько человек не обязаны ждать одного опаздывающего, раньше звучала совсем не так. Семеро одного обедать не ждут, а смелый один ест. Би. Вам известно, что в синтоистских храмах Японии священниками наравне с мужчинами могли становиться и женщины, за исключением нескольких исторических периодов. А на Окинаве и других островах архипелага Рюкю ритуалы местной религии совершались исключительно женщинами. Причем мужчинам вход в священное место, обычно рощу или грот, был запрещен. Даже правитель, чтобы попасть туда в качестве исключения, должен был сначала пройти специальный обряд так называемого превращения в женщину. Си. А вы знали, что бегемоты нередко разоряют поля в сельской местности? В Древнем Египте именно их, а не саранчу, считали бичом полей. А в Судане бегемотов до сих пор считают порождением зла. Местные жители их боятся и обходят стороной. Ди. А вам известно, что черепахи вовсе не так неуязвимы, как принято считать, несмотря на свой мощный панцирь? Например, на них любят охотиться ягуары. Их длинные гибкие лапы позволяют проделывать это с неизменным успехом. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист» ООО «Нейроград». Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист Смоленск». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: только что в эфире радио DFM, и еще какое-то время назад папы были не настолько в фаворе, как мамы, что понятно. Но со временем картина изменилась, про пап вспомнили, и отныне в России после рождения ребенка предлагается вручить мужчинам паспорт отца. Это, так сказать, документ, где будет собрана вся необходимая информация, связанная со вступлением в новую должность. От способов поддержки супруги и азах воспитания дитя, до перечисления всех положенных теперь муниципальных, региональных и федеральных льгот.
1: Ха-ха, ништяк!
0: Согласен, здесь Артем Скоробогатый, и я желаю всем легкого завершения рабочей недели перед заходом на вторые майские. Чуть позже разыграем наш фирменный мерч, а пока Ее Величество...
2: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби» и для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи – оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН

0: условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
11: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Печи и камины в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тег,

0: Проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Выросли, да, акции продажи выросли, да, вторую нет.
1: А, хорошо. Книгу «38 попугаев» начали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения.
0: Нет.
1: Серьезно? Ну тогда с победой! Фу, слава богу, я вас поздравляю, Лилия! Вы знаете, я даже сам напрягся в последний момент, такой, думаю, господи, ну вот скажи, вот нет, да, и победа. А, давайте подведем итоги, все станет понятно, кое-где вы, конечно же, ошиблись. Правда, в России за проблем с интернетом вырос спрос на кроссворды и судоку, да, российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни, и таки нет. Книгу «38 попугаев» не начинали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения. Короче, мы попросту выдумали этот новостной заголовок, и вы нас раскусили. Ну, вас поздравляем! Забирайте нас фирменный мерч и срочно передавайте свои фирменные приветы.
0: Спасибо большое. Поздравляю, передаю привет своему любимому супругу, дочери, всем своим родным, близким, и поздравляю всех с наступающим 9 мая. Вот, всем крепкого здоровья и всех благ.
1: Ура!
2: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
8: ВГО-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого

Чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю перевернуть такой календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1886 году в Америке в продаже впервые появилась Кока-Кола, правда, не в качестве бодрящего напитка, а в качестве лекарства от всех недугов. А в 1970-м свет увидел 13-й и последний альбом группы Beatles «Let It Be». Интересно, что это единственная пластинка, на которой не используются ни студийные эффекты, ни наложение дополнительных инструментов и вокала, а все потому, что записана она была во время одного из концертов.
1: Реклама.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает общепит.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
2: Обновляй.

0: специалитета: экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета: 35 88 99.
1: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Маркус. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: 12+. Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
6: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
7: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что привычная нам поговорка «семеро одного не ждут», означающая, что несколько человек не обязаны ждать одного опаздывающего, раньше звучала совсем не так. Семеро одного обедать не ждут, а смелый один ест. Би. Вам известно, что в синтоистских храмах Японии священниками наравне с мужчинами могли становиться и женщины, за исключением нескольких исторических периодов. А на Окинаве и других островах архипелага Рюкю ритуалы местной религии совершались исключительно женщинами. Причем мужчинам вход в священное место, обычно рощу или грот, был запрещен. Даже правитель, чтобы попасть туда в качестве исключения, должен был сначала пройти специальный обряд так называемого превращения в женщину. Си. А вы знали, что бегемоты нередко разоряют поля в сельском

0: сельской местности. В Древнем Египте именно их, а не саранчу, считали бичом полей. А в Судане бегемотов до сих пор считают порождением зла. Местные жители их боятся и обходят стороной. Ди, а вам известно, что черепахи вовсе не так неуязвимы, как принято считать, несмотря на свой мощный панцирь? Например, на них любят охотиться ягуары. Их длинные гибкие лапы позволяют проделывать это с неизменным успехом. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист» ООО «Нейроград». Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист Смоленск». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Немного латиноамериканских мотивов от Дон Омар и Лученцо, Данзе Кудуро, для хорошего настроения в эфире Радио ДФМ. И думаю, что вы со мной согласитесь, что хорошего кино много не бывает. Федор Бондарчук и Данила Козловский решили переснять сказку «12 месяцев», но на современный лад. В ней будет новая героиня, у каждого месяца свое лицо, характер и мечта. Девочка больше не пойдет безвольно навстречу метели, а будет бороться за свое счастье. Кроме подснежников, она найдет приключения, поучаствует в погонях и попадет на настоящий бал, где и встретится с принцем. Премьера намечена на 2029.
1: Будем ждать.
2: Будем ждать.
1: Будем ждать.
0: Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. До начала вторых майских остался ровно один день. И главное даже не это, а то, что завтра 9 мая.
3: День Победы! День Победы! День Победы!
4: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
5: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
4: Evening Show
5: on DFM.
4: Горячее, острое и откровенное.
5: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
4: Шоу с естественным интеллектом.
6: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
7: У кого-то не получается просто.
4: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на Радио DFM. Реклама.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: АЗС «Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
15: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
16: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
17: От студии, подарившей нам собиратель душ.
18: Какое-то странное чувство.
17: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
18: Будто что-то не так.
19: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
20: Ты меня слышишь?
21: Вытащи меня отсюда!
17: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
22: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники.

0: любой вкус и кошелек.
1: Общепит Гипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
6: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
7: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
8: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ», интернет-издатель.

0: Итак, дорогие друзья, возвращаясь в эфир, игрушка «Что было дальше?» и с нами на связи уважаемая Екатерина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Екатерина. Куда путь держите? Я так понимаю, что вы в автомобиле находитесь.
1: Да, едем домой уже с работы.
0: Хорошее дело, мы вас с этим поздравляем. Давайте немножечко отвлечемся, что называется, от дороги и переключимся на игрушку «Что было дальше?». У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, я прямо сейчас предложу вам три варианта концовочки этой самой новости. Выберите верную, подарим наш фирменный мерч от радио DFM, как и условились ранее за эфиром. А если ничего не получается и вы не пропадете никуда, связь не обрабатывает. Рвется, мы послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Екатерина, в Америке вылет самолета задержали из-за многоточия вопрос, чего было дальше? Робота, артиста или беременной девушки? А вот теперь выбирайте.

0: Так, так, так.
1: Угу.
0: Так, значит, задержали самолет в Америке, да, из-за робота, беременной девушки или...
1: Артиста.
0: Так, артиста. Ну, я так думаю, давайте выберем все-таки третий вариант.
1: Беременной девушки.
0: Да.

0: артист, который оказался артистом Погорелого театра?
1: Ну, это не очень по такой, знаете, нереально-реальное.
0: Хорошо, значит, робот.
1: Да, давайте робот.
0: В Америке вылет самолета задержали из-за робота-пассажира, Екатерина, так как емкость его батареи превышала максимально допустимую. Ее, значит, вынули на время полета, а после приземления вернули обратно.
2: Вот и все, вот и все.
0: Это победа. Вы ее заслужили, Екатерина. Это победа.

0: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГО «Патент», «Спортсоюз», «Алгайд» номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в «Додо Пицце» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банк»!

0: Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
6: Up the next.
5: А дальше тусовка
6: on DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, нельзя без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День почитания всемогущих официантов, ну или же День без носков, и попробовать не натереть свои любимые пяточки.
1: Реклама. Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
2: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
8: Претензию направляли?
7: Я не юрист. Куда обращаться?
8: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
9: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
10: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56 87 87 56 87.

маршруты – решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74.

автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 000 рублей по программе Трейд Ин. Внимание! Мы

0: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Offenbach, Be Mine, только что в эфире радио DFM, ну а мы с вами не можем прожить ни дня без статистики.
1: Я считаю, что без статистики вообще не жизнь.
0: Правильно. Аналитики тут выяснили, какой такой смартфон является самым популярным у россиян. Да, на первом месте предсказуемо оказался iPhone, на второй строчке разместился Xiaomi, ну а замкнул тройку лидеров Samsung.
2: Надо же, какая неожиданность.
0: Согласен, тем не менее, на очереди игра «Слово дня». Всех грамотеев прошу дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать правильное ударение в слове и таки получить в свое пользование фирменный мерч от нашей радиостанции. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, и мы, наконец, вплотную подобрались ко вторым майским.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и попробовать выиграть наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию +7 495 956 101 2.

0: Ну что, с нами на связи прекрасная Фаина. Фаина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте поиграем. Я слишком долго вас за эфиром мариновал на телефонной линии. Вы таки на связи, и это прекрасно. Фаина, слово дня. Слово дня. У нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого предательский или нет. Опять же таки, для вас скрывается слово, где вам нужно поставить правильное ударение. Если знаете или угадаете, обязательно подарим наш фирменный мерч от радио DFM. А если нет, то с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, уважаемая Фаина, американка отсудила у круизной компании 22 миллиона рублей на наши, обвинив в том, что перебрала, упала и получила травму барменам. Или барменом. Где вы считаете правильным поставить ударение?
1: Барменом.
0: К сожалению, нет. Давайте разбираться, Фаина. Несмотря на ожесточенные споры вокруг данного слова, лингвисты утверждают, что верным является только один вариант с первым ударным слогом. Тем более, что заимствовано оно из английского, где тоже произносится с акцентом на букву А. Короче говоря, правильно говорить барменом, Фаина. Не в этот раз.
1: Ну, я так и думала, но как бы... Ошиблась чуть-чуть.
0: Бывает всякое разное. Тем более, что вы мне сказали, что вы там кого-то ждете. Одно откликает от другого, так оно потом и выходит. В общем, барменов. Фаина, приветы будут.
1: Да, передам всем, кто меня узнал. Город Нижнекамск, Татарстан. Большой-большой привет.
0: И с наступающим праздником.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляют

0: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие. Напис.
1: Автошкола «Драйвер 67» представляет...
2: Своя методика, своя идеология.

0: Реклама. У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
1: Реал-банда, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2054 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения – на сайте azs.datneft.ru.

0: По карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил.

0: Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
4: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
5: От студии, подарившей нам собиратель душ.
6: Какое-то странное чувство.
5: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
6: Будто что-то не так.
7: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
8: Ты меня слышишь?
9: Вытащи меня отсюда!
5: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, настало время прощаться аж до вторника, и перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, аналитики выяснили, какие песни россияне чаще всего слушают за рулем на соответствующую тематику. И это «Вишневая девятка», «Черный бумер» и... На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия, не скучайте. Ну и с праздником Священной Победы!
2: Реклама. Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский

0: 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог. Чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, который решает.
2: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
3: Думаешь, билет?

0: И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль», Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
2: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
3: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
4: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
8: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
9: Погода.
10: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный.

0: Также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 16 часов.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

лето все ближе, на улице становится все теплее. Ну, как все теплее, немножко попрохладнее стало, но тем не менее, все равно с первым фактом вы, думаю, спорить не будете. И к этому времени года общественники предлагают там такую, ну, новую особенность. В общем, предлагают штрафовать россиян до 10 миллионов рублей за то, что они публикуют фото в купальнике. Да, пожалуй, так дорого отпуск нам еще пока ни разу не обходился. Ну и правильно вообще, нечего ездить вот туда, где тепло. Приезжайте к нам, у нас прохладно, в купальнике не походите. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас впереди музыка и, конечно, мерч, который достанется, возможно, вот именно вам. Ловите момент, участвуйте и выигрывайте.

0: хорошая музыка, это, конечно, то, что нам нужно вот перед длинными выходными, да и вообще всегда в целом нужно, как и наш мерч, конечно. Друзья, переходим к розыгрышу, и все, что от вас требуется, как обычно, это поучаствовать в теме этого часа, и она у нас вот такая. Что вам было сложнее всего заставить себя выкинуть? Друзья, давайте признавайтесь, вспоминайте, присылайте сообщения, почитаем, как обычно, из всех наших мессенджеров, можете везде отправить. Вот, ну и мы почитаем несколько, выберем случайным образом автора, он у нас и получит подарок. Шанс есть у каждого. Дерзайте, друзья.
1: Реклама. Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: Exit. Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.

0: и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Калюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

давайте почитаем, что же вы прислали на тему этого часа. Что вам было сложнее всего заставить себя выкинуть? Привет, ДФМ, это Игорь. Сложнее всего было выбросить коробку от телефона, причем он был у меня аж 10 лет назад, а я всегда думал, ну а вдруг что сломается или буду перепродавать, пригодится. Пишет Яна из Воронежа. У меня дома лежал пакет с пакетами, как обычно, и один пакет был особенный. Когда его выкидывала, ощущение было, будто увольняю сотрудника месяц. Слушай, любопытно, что там за пакет такой был. Привет, ДФМ, это Артем. Тяжелее всего было избавиться от старых переписок. Вроде как давно уже время прошло, а палец на кнопкой удалить дрожал, как в первый раз. Слушай, а зачем вообще удалять сообщение? Вот такой вопрос тебе задам. Ну, хотя, может и пригодится иногда, чтобы не возвращаться к старому. Я не мог выкинуть свой старый системный блок. Он не работал уже лет 10, но внутри жила память. Слушай, будем надеяться, что это не биткоин, иначе скажи, куда выкинул. Ну и, кстати, учитывая, как дорожает сейчас техника,

0: Реклама. Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
1: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, которые решают.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
5: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
6: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки. Трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
7: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38 85 95.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Пятница, 8 число. Впереди длинные праздники, что, конечно, классно. Поздравляем всех. Но и давайте посмотрим, какие сегодня праздники отмечаются. Сегодня, кстати, Международный день болельщиков. Так что, если вы за футбол или, неважно, за что вы болеете, поздравляем вас. Международный день профессионального водителя. Вот, также поздравляем всех. Но если вы не знаете, как отметить, сегодня еще такой вот праздник отмечается. День перешагивания через ступеньку. Ну, в целом, тоже можно. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Давайте продолжать слушать музыку и, конечно, раздавать подарки. Снова поиграем уже скоро. Участвуйте, не стесняйтесь.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный. Классный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный. Оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
11: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
12: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Было обещано, что мы будем разыгрывать мерч. Правильно, не обманули. Переходим к этому моменту. Все как обычно, друзья. Сейчас прозвучит тема. Вы пишете ответ в любом из наших мессенджеров. Мы читаем некоторые сообщения. Ну и случайным образом выбираем человека, кто и получит подарок. Вот так звучит вопрос. Что в вашей жизни получалось, ну, слишком просто? Друзья, время хвастаться. Давайте, пишите. Будем ждать ваши ответы. Напомню, что выиграть может каждый, так что и участвуйте тоже все.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Transit-havail.com.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
5: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26-86-68.
8: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
9: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, /2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.

0: на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 560356.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28, Огранс 18-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: давайте посмотрим, что же вы прислали на вопрос, что в вашей жизни получалось слишком просто. Ну, я просил вас хвастаться, вот что прилетело. Привет, пишет Леха, я вообще без подготовки сдал на права с первого раза. Инспектор даже подозрительно на меня посмотрел. Ну, а мне, видимо, просто повезло. Будем надеяться, что и на дороге тоже везет. Но если что, правила подучи. Дальше пишет Алина. Мне слишком легко даются знакомства. Я один раз застряла в лифте на 15 минут, вышла с двумя друзьями. Алин, может, ты просто красивая или обаятельная? Дальше такое от Сереги. Всем огромный привет. Я однажды участвовал в лотерее и сразу же в ней выиграл. Не хвастаюсь, но все равно было приятно. Еще Катя пишет. В школе вообще не учила английский, просто смотрела сериалы. Теперь работаю с иностранцами, все очень просто дается. Языки — это моя тема, Катя. Ну что ж, завидуем. И еще такое есть. У меня как-то слишком легко получается опаздывать. Даже если выйду заранее, все равно приду немножко позже. Ну да, все мы бываем такими. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло вот Алине, которая хорошо знакомится. Алина, тебе еще и в этом повезло. Поздравляю, забирай наш мерч.
1: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар». Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Есенная Парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт «есенная-парк.рф».
2: Автошкола «Драйвер 67» представляет...
3: Своя методика, своя идея.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
6: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.

0: чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99 68 400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68 400.
3: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22 10 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
6: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром. Надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора, человек начинает пробовать, потом берет вторую и так пробует. И... Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно. Да. Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую. Да.
1: И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Это вообще классика жанра. Из этой же категории.

0: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: А теперь тусовка.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: On DFM.
2: Моменты.
3: И вообще, если так посчитать, то женщине, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... В штанах поправил, и идет красавец такой, все, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально, он будет еще брутально. Есть слово «брутальный». И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где-то какие-то накрашенные, подкрашенные все, постоянно какие-то панталоны. Там, если посмотреть, туфли на каблуке, это же придумали для мужчин. И мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую, вот им надо, чтобы это было дорого, богато, какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет... Да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. Все, пуговица, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: On DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Общепит Кипер.
5: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
6: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
7: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
11: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова, 55.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист – это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники?
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все, все просто напишут «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Только что. Пассивный доход.
1: Да, ну, можно, конечно, взять, там, не знаю, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик пододеяльников.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
3: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
4: ВГЛ 2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов, 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: «Азэстатнефть» – хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе – нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения – на сайте azs.datneft.ru.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Ago on DFM.
1: Моменты. Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, Polaroid. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоила вот эта вот кассета, вот эти все истории.
2: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадра с другой.
1: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, и ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал, потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать нет. Mm-hmm. Ты просто обычно там, ну, пропечатать все кадры. Или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие... Ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, думаешь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то засвет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, овна можно было золото найти. Смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
2: Ничего, с красными глазами оставьте.
1: Нормально. Да. Ничего страшного. Ну что, друзья. Кстати, кто-то брал глянцевый, а кто-то матовый. Ты какие?
2: Матовый. Нет, даже.
1: Я глянцевый всегда.
2: Я всегда матовый брал.
1: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
2: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянцевых.
1: Ну, зато красиво, дорого, богато смотрелось.
2: Да. Блестяще, вот, такая.
1: Ну,
2: штука.
1: Такая история, да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5.
3: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики. Наш

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
6: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
8: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
9: Претензию направляли?
8: Я не юрист. Куда обращаться?
9: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс».
10: Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
11: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
12: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда». 22-10-10.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
16: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62-39-39.
17: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
18: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
22: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
23: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что привычная нам поговорка «семеро одного не ждут», означающая, что несколько человек не обязаны ждать одного опаздывающего, раньше звучала совсем не так. Семеро одного обедать не ждут, а смелый один ест. Би. Вам известно, что в синтоистских храмах Японии священниками наравне с мужчинами могли становиться и женщины, за исключением нескольких исторических периодов. А на Окинаве и других островах архипелага Рюкю ритуалы местной религии совершались исключительно женщинами. Причем мужчинам вход в священное место, обычно рощу или грот, был запрещен. Даже правитель, чтобы попасть туда в качестве исключения, должен был сначала пройти специальный обряд так называемого превращения в женщину. Си. А вы знали, что бегемоты нередко разоряют поля в сельской местности? В Древнем Египте именно их, а не саранчу, считали бичом полей. А в Судане бегемотов до сих пор считают порождением зла. Местные жители их боятся и обходят стороной. Ди. А вам известно, что черепахи вовсе не так неуязвимы, как принято считать, несмотря на свой мощный панцирь? Например, на них любят охотиться ягуары. Их длинные гибкие лапы позволяют проделывать это с неизменным успехом. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист», ООО «Нейроград». Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: моменты.
1: Итак, друзья, прямо сейчас, собственно, мы продолжим обсуждать нашу тему.
2: Какой вопрос вашей второй половинки вы считаете, ну, вот прям самым противным?
1: Самым-самым-самым противным, пожалуйста. Значит, когда мы поженимся, заведем детей. Вот, ну как, ну а надо ставить иногда этот вопрос ребром, а иначе так можно просидеть в дурочках. Вот. Лучше сразу выяснить. Я вообще не понимаю вот этого прикола. Почему именно женщина должна сидеть и ждать этого предложения? Ну, я правда не понимаю, искренне. Почему она не может взять это кольцо, подарить это кольцо мужчине?
2: А потому что так?
1: Да, потому что в этот момент, ну, истина происходит. То есть или ты согласен, как женщина, она или говорит да, или говорит нет. Чаще, если женщина говорит нет, отношения разваливаются, правильно?
2: Ну, да.
1: Ну вот. А так ты ничего не ждешь, у моря погоды не ждешь, просто ставишь вопрос ребром. Вот
2: неожиданно.
1: Тебе кольцо, вот да или нет. Нет, значит, до свидули. Да, значит, живем вместе, женимся, все.
2: Я предлагаю учредить один день в году какой-нибудь такой.
1: Я считаю, что он должен быть. Обязательно. Потому что, ну, столько женщин сразу, по крайней мере, расставят точки над «и». А то сидишь год ждешь, два ждешь, три. Начинаешь ему аккуратненько намекать там и так далее. Ну, это какой в этом смысл? Слушайте, это кольцо там не так и дорого стоит. Мы не жадные. Девочки вообще очень щедрые всегда.
2: Да даже не в кольце дело.
1: Да не в кольце дело. Да. Да.
2: Вопрос тут. Вопрос, ответ и все.
1: И готово. И тогда уже понятно, двигаемся мы дальше вместе или нет.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда остановишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф. It's showtime. Pago! Pago!

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
4: да.
3: Ничего не понимаешь.
4: С открытым ртом.
3: Да,
4: ужасно,
3: да,
4: интересно,
3: да,
4: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось себя каким-то избранным, что ли.
3: Да.
4: И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти из стола. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то убегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли тяпка 30 соток.
5: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
6: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
7: Финансовый университет в Смоленске. Объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
8: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
9: Exit. Born for more.
10: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
11: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
12: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Вот прям завидуешь. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал. А люди на этой даче потом еще будут вкалывать.
2: Конечно, да какой там убирать? Ты же попробуй эту дачу еще сначала заморозь, разморозь. А там у тебя потекла труба. А там у тебя, наоборот, не течет, где должно течь. И все.
1: Да.
2: И деньги туда только... Отстегивай.
1: Ну, в общем, друзья, ой, советую вам всем посадить руккулу. Руккула растет как сорняк. Ее, в общем-то, не надо там супер-пупер поливать. Она как сорняк растет. А если в магазине посмотреть, сколько руккула стоит, как будто бы там над каждым лепесточком дрожали. Вот так вот.
2: Ну, ради руккулы стоит, конечно, дачный участок приобрести.
1: Естественно. Да, я считаю. Мне особенно нравятся люди, которые, вот я говорю, это просто классика. Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Будем в гамаке, будем шашлыки, цветочки, максимум две клумбы и достаточно. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
0: Погода! On DFM!

0: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: DFM.
2: Моменты. Вот, кстати, по поводу почтальона. Вы представляете, какое карьерное падение случилось у голубей? Представьте, уважаемые птицы, именно им доверяли всякие письма, интимные открыточки. Только с голубем можно было это реально сделать. А потом работу отняли, почтальоны появились, и все, теперь они вынуждены свою жизнь проводить на помойках. И искать себе пропитание, потому что работы больше нет. Какая грусть! Какое карьерное падение, друзья.
3: Да, голуби — это заблудшие смс.
2: Да, вот они, заблудшие наши смс.
3: Недоставленные.
2: А на мой взгляд, все-таки, вот видишь, почему голубь — это интереснее намного, чем просто смс-ка? Ведь смотрите, вы, например, своего тренировочного голубя отправляете бывшему или бывшей. Мало того, что вы прислали ему там что-то такое неприятное, так если вы натренируете этого голубя, он на него сверху еще и нагадит.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Общепит Гипер.
4: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк. В 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Некоторые люди уходят из профессии, потому что не были готовы. В Нейрограде ты получишь реальный опыт, если ты логопед, дефектолог, психолог, чтобы выбрать работу осознанно. Центр коррекции речи и физического развития детей в Смоленске «Нейроград». Приходи за реальным опытом работы с детьми, которые решают.
9: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
11: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейдин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
12: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
13: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
14: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже, не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
15: Надпис. Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печь-Инфо». 16+.
16: Печь-Инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-Инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
18: ДФМ.
0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
18: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: еду рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
4: 22-17-27.
3: VitaWellnessPark.ru.
5: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.

0: Порядке. Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
10: Ты меня слышишь?
11: Вытащи меня отсюда!
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
15: Right now.
13: А теперь тусовка.
15: On DFM.
13: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша» с 1 по 9 мая. Скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
4: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99, 68, 400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
10: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26 86 68.
11: Если в брусчатке

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора Штайнгот в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка Штайнгот. Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Напис. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Ленина. Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знаете, что привычная нам поговорка «семеро одного не ждут», означающая, что несколько человек не обязаны ждать одного опаздывающего, раньше звучала совсем не так. Семеро одного обедать не ждут, а смелый один ест. Би. Вам известно, что в синтоистских храмах Японии священниками наравне с мужчинами могли становиться и женщины, за исключением нескольких исторических периодов. А на Окинаве и других островах архипелага Рюкю ритуалы местной религии совершались исключительно женщинами. Причем мужчинам вход в священное место, обычно рощу или грот, был запрещен. Даже правитель, чтобы попасть туда в качестве исключения, должен был сначала пройти специальный обряд так называемого превращения в женщину. Си. А вы знали, что бегемоты нередко разоряют поля в сельской местности? В Древнем Египте именно их, а не саранчу, считали бичом полей. А в Судане бегемотов до сих пор считают порождением зла. Местные жители их боятся и обходят стороной. Ди. А вам известно, что черепахи вовсе не так неуязвимы, как принято считать, несмотря на свой мощный панцирь? Например, на них любят охотиться ягуары. Их длинные гибкие лапы позволяют проделывать это с неизменным успехом. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист» ООО «Нейроград». Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома, порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя, шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист Смоленск». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, ожидается дождь. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая. День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
5: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
7: Exit. Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
9: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
10: Нальпис. Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклажесть, строение 3, помещение 8-28. Огранс 18-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении. Самокат 6+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах.

0: Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
2: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячее от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
7: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
6: Машина в подземной парковке.
7: А рядом школа, садик, парк.
8: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
10: Претензию направляли?
9: Я не юрист. Куда обращаться?
10: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
11: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
12: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейдин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева, 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева, 74.
13: Печинфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печинфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
0: Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно ожидается дождь. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
1: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
0: Машина в подземной парковке.
1: А рядом школа, садик, парк.
2: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: Exit. Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
11: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65-95-95.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+. «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM. Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.